В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

brain.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти. Радио «Портал» 103.1. Я не

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам. Дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ. А мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: В мае 1901 года был принят законодательный акт, устанавливающий нормы ограничения скорости. Сегодня об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: В начале 19 века дороги Европы и Соединенных Штатов начали заполняться новыми самодвижущимися паровыми машинами. Эти двух-, трех- и четырехколесные аппараты очень быстро показали свою потенциальную опасность. Их оглушительный шум часто приводил в панику лошадей, которые в то время были основным средством передвижения. Лошади начинали метаться, вставали на дыбы, что нередко заканчивалось неприятными, а порой трагическими происшествиями. Первым, кто попытался взять ситуацию под контроль, стали англичане. В 1865 году британский парламент принял закон о красном флаге, который устанавливал крайне низкие ограничения скорости для самоходных машин. Всего 6 км в час в пригородах и 3 км в час в городах. Сегодня эти правила кажутся, конечно, нелепыми, даже смешными, ведь они лишали смысла само существование моторизованного транспорта. Однако их цель была двойной. Первая – предупредить окружающих о приближении машины и гарантировать, что она не сможет двигаться быстрее идущего пешехода. Закон просуществовал довольно долго, до начала 20 века, но, к сожалению, даже не смог полностью предотвратить смертельные случаи на дорогах. Ярким примером является гибель ирландского ученого Мари Варт в 1869 году, которая выпала из паровой машины на повороте и попала под ее же колеса. Со временем, конечно же, этот закон был адаптирован к меняющимся реалиям, которые стремительно набирали обороты. Отменили необходимость нести красный флаг и фонарь. Скоростные лимиты были повышены до значений, недоступных пешеходу. Но взамен ввели новое правило. Самоходное транспортное средство должно было останавливаться всякий раз, когда на дороге появлялась лошадь. Таким образом, средняя скорость передвижения по дорогам, где было много конного транспорта, не претерпела существенных изменений.
1: Автомобильные факты.
2: Как вы понимаете, лошади, которые раньше пугались машин, быстро перестали быть главной проблемой. Сейчас, когда мы говорим о лошадях, то речь, скорее всего, идет о тех, что живут под капотом наших машин или машин соседа, которым мы завидуем. Первые правила дорожного движения, своего рода предки нынешних ПДД, появились в Нью-Йорке в 1903 году. Но вот внедрение новых скоростных ограничений и прочих правил шло очень медленно и по-разному в каждом штате, потому что в Америке штаты всегда были довольно самостоятельными. Ну, представьте себе 1930 год. В 10 штатах вообще не было никаких ограничений скорости. В 28 штатах для вождения машины даже права были не нужны. Все изменилось только в январе 1974 года. Тогда из-за роста цен на бензин президент Ричард Никсон подписал закон о едином ограничении скорости в 55 миль в час по всей стране. Я думаю, вам будет удивительно узнать, что первый в истории штраф за превышение скорости был выписан еще аж в январе 1896 года в Англии. Его получил некий Уолтер Арнольд, который январским днем разогнался до целых 13 км в час. Самое интересное, что полицейский гнался за ним на велосипеде. Как он умудрился измерить скорость его мотоколяски и выписать штраф, конечно, до сих пор остается загадкой даже для британских ученых и историков. Они об этом, разумеется, умалчивают. Друзья, такова история создания одного из самых судьбоносных законов в жизни автолюбителей. Кстати, именно превышение скорости до сих пор остается одним из самых распространенных нарушений, которые приводят к самым трагическим последствиям. Поэтому, каким бы шуточным сегодня ни был мой рассказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, в частности, не нарушайте скоростной режим. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радио «Портал».
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гладко тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется. Кассир. Заработная плата от 45 000.

0: без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж!
1: Доброе-доброе утро, любимый солнечный город! Просыпайся!
0: Всем позитива, бодрости духа, ну и, конечно же, отличного настроения желаем мы, Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Ну что, как дела, как прошли выходные?
1: Выходные прошли бодро, активно, обещали похолодания никакого не было, и вспоминала тебя, то, что реально лето, солнце жарило, и солнышко прям такое активное.
0: Ну, это вот очень хорошо и лестно слышать, что я ассоциируюсь у тебя с летом,
1: солнышком
0: и с хорошим настроением.

0: 25-й день 3-го весеннего пока еще месяца на календаре, он же понедельник, друзья.
1: Да, но все равно он весенний, я буду настаивать на своем. Мы наслаждаемся весной и благоуханием черемухи сейчас.
0: Отлично, а еще есть возможность насладиться вкусным тортиком.
1: Ой, нет, акации, обманываю.
0: Да ладно, уже все равно.
1: Ну вкусно же пахнет, как тортик.
0: Всем позитив, друзья, продолжим заряжаться сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Купил себе Jetour.
7: Купил себе Jetour в Motorland.
8: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
9: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
10: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
11: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
12: Познакомьтесь с новым Амода C5, кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Портал» 303-00.
13: Разбудильник.
1: Дорогие друзья, летят ваши уже поздравления и приветы к нам на телефон. Ой, забыл номер телефона, вот это выходные прошли.
0: 8-3-9-405-49-45. Если среди радиослушателей тату-мастер, но сделайте нам по блату татуировку Лани Вершининой с номером нашего мессенджера Макс. 8-3-9-405-49-45. Чтобы ты вот так посмотрел на руку.
1: Мой номер 245, да?
0: Да, а у тебя, ну, чуть-чуть побольше будет.
1: Хорошо, у нас пишет огнедышащий тапок. Привет, Радио Портал и Нововоронеж. Желаю отличного понедельника.
0: Отлично, вам тоже. Да, классного начала недели.
1: Дастин пишет. Привет всему Нововоронежу. Передаю привет Алексею Никитину и Лане. Поздравляю всех с последним днем школы. Кстати, да, детки сегодня еще учатся, а завтра последний звонок. Вот, и вот я когда-то тебе говорил, что 26-го, ведь не обманула. Не обманула, завтра
0: дети,
1: будет 26-го.
0: Дети, все отпишитесь, кто нас слушает. Давайте передадим приветы, потому что все, на летние каникулы вы уходите и уже вряд ли будете нам писать. А там уже повзрослеете и... И вообще про нас забудете.
1: Это, знаешь, как родитель. Детки вырастут, разлетятся кто куда, да? И такие одинокие пенсионеры. Светлана нам пишет. Доброе утро, любимое радио, Алексей и Лана. Прошу вас поздравить наших коллег, замечательных девчонок, Володину Викторию и Заводовскую Марию с днем рождения. Пусть здоровье не подводит, настроение всегда будет прекрасным, а ваши желания... А ваши желания обалдеют от ваших возможностей. Девчонки, с днем рождения!
0: Алана Вершинина обалдела от того, что написано, наверное, сначала, да?
1: Ну, как бы да, а ваши желания обалдеют, думаю, ну, что-то
0: классное
1: не то.
0: Пожелание.
1: Да, замечательное пожелание мне неожиданно, причем так неожиданно.
0: Светлана, присоединяемся.
1: Прям, да, присоединяемся.
0: Ну что, все пока
1: красоты.
0: С сообщениями.
1: Да, пока все с сообщениями.
0: Расскажем о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер разбудильника сегодня — компания «Плюшка».
13: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Торт. Вкуснейший торт у нас для вас приготовлен, дорогие проснувшиеся и слушающие. Задание будет легкое, понедельничное, ну, интересное. День отказа от вредных привычек сегодня отмечается. Есть такие у тебя?
1: Вредная привычка, очень люблю сладкое. Вот вчера, допустим, тортик от «Плюшки» я кушала, да.
0: Готова отказаться от сладкого?
1: Нет, не могу отказаться от сладкого.
0: Друзья, от чего вы никогда не откажетесь? Без чего вам будет скучно и неинтересно? Свои варианты и версии присылайте в мессенджер «Макс» и смс на номер 8-999-405-49-45. За самое остроумное и креативное сообщение будет подарок — торт от компании «Плюшка». Итак, от чего вы никогда не откажетесь? Я никогда не откажусь от музыки. Хоть это и не вредная привычка, но вот можно написать что-то и полезное, то, от чего вы не откажетесь.
1: Тогда ваше жизненное кредо. Всегда.
0: Музыка — это
1: музыка,
0: всегда.
1: Да.
0: Она со мной, она строить и жить помогает. Ну, от радио не откажусь никогда. От радиослушателей
1: никогда не откажусь. То есть у тебя много вредных таких привычек, да? Вот таких в кавычках вредных привычек.
0: Ну, да, можно не только о вредных. Давай вообще, в общем и целом,
1: от какой привычки вы не хотите отказаться?
0: Пусть она будет не только вредная, пусть она будет полезна, любая, но... Привычка. Вот от чего вы никогда не откажетесь. 839-405-49-45. Вкуснейший торт от «Плюшки» уже ждет вас.

0: Вот даже уже пропели номер телефона. Теперь ты его запомнила?
1: Да, запомнила.
0: А ну-ка, давай-ка проверим.
1: 8-3-9-405-49-45.
0: Именно сюда, друзья, присылайте свои сообщения. Сегодня мы выясняем, от чего вы никогда не откажетесь. Ну, вот...
1: Слушай, мне уже написали, но мне, правда, в личку, но нас тоже, главное, слушают. Говорит, я не откажусь от привычки кушать по ночам.
0: Да.
1: Прекрасная, да?
0: Есть такие люди, категории людей, которые любят ночью вот тихую подобраться к холодильнику.
1: А вот некоторые говорят, просыпаешься и уже начинаешь думать о том, ну, там, среди ночи проснулся, чтобы сделать, пойти поесть.
0: Ну, вот я вчера ел, ну, если интересно кому-то, ну, в 10, и все. И вот даже не завтракал сегодня. Вот первая кружечка зеленого чая, ну, просто чай, это вода.
1: Ну, я
0: чай – это вода.
1: Ну, я вообще, в принципе, не фанат еды. Знаешь, когда она есть, я поем, нет ее, да и слава богу.
0: А у меня приятель, вот, кстати, тот, который приезжал недавно к нам, наш друг с русского радио и радио Барнау, Петр Филь. Петр, привет тебе огромный. Он рассказал, что он находится на интервальном голодании. 6 часов ешь все, что хочешь, а 18 часов вообще ничего нельзя. Результата никакого. Пусик присутствует. Но он сказал, я только начал. Поэтому, я думаю, все еще впереди. Ну, представь, за 6 часов я бы нажрал, я не знаю, если я знал бы то, что мне нельзя есть, и потом 18 часов.
1: Нет, ну подожди, но объем желудка у тебя за 6 часов, он не так сильно растянется, если ты потом голодаешь.
0: Смотря как впихивать.
1: Знаешь, это желудок у котенка не больше наперстка, да, а сил для игр и роста. В общем, друзья, сил вам для игр, роста и для того, чтобы написать какое-нибудь прикольное сообщение и написать, какую привычку, и вы от нее никогда не откажетесь, и выиграете вкуснейший торт от Плюшки. Во!
2: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ксения нам написал. Да, говори.
1: Я хотела сказать, ну раз уж мы про Плюшку, кстати, там не только тортики, там очень вкусный кофеек. Можно взять вот себе тортик и кофеек и на Победе один сидеть и созерцать, как жители города идут мимо в такое вот окошечко.
0: Они идут на работу.
1: Да.
0: Ксения нам пишет. Доброе утро, Лана, Алексей. Разговаривать фразами из мемов. Вот от чего я не откажусь никогда.
1: Ой, Ксения, я вместе с вами, но только разговаривать фразами из кинофильмов.
0: Кинофильмов. А мне вот из мемов, если в последнее время вот, ну, очень въелось в голову. Ты же говорил, что ты шаришь в этой теме. Очень часто употребляю. А из кинофильмов, ну, какие фразы, вот, навскидочку?
1: Он же памятник, кто ж его посадит?
0: Так, еще можно... Ну, тоже интересно, от них... Никогда не откажемся.
1: Слушай, ну это крылатые выражения. У меня ощущение, что вот кто вырос, в принципе, одно поколение, мы же смотрели одни фильмы, и ты уже понимаешь. А вот когда ты произносишь, и человек такой, знаешь, как этот, загружается, лоудинг так у него крутится над головой, и ты понимаешь, да, все, приплыли, а откуда это? Или, а кто у нас муж? А муж у нас волшебник, но я полетел.
0: Фразы из кинофильмов, сейчас фразы из мемов. Конечно же, ворвались в нашу жизнь.
1: Валера, твое время настало.
0: Да, и мы их используем. Вот Ксения не хочет от этого отказываться. Ну, наверное, и правильно делать.
1: У нас есть сообщение.
0: Да.
1: Ирина написала: «Здравствуйте, я не откажусь от привычки целовать любимого мужа перед уходом на работу. На удачу». Ведь Ирина уверена, что она удачу мужу приносит. Ну, здорово.
0: А возможно, от него, знаешь, вот как поцеловал, и будет тебе удача.
1: Него заряжается. Может быть и так.
0: Кристин написала: «Засунуть палец в рот зевающему коту. Вот от чего никогда не откажусь, бедный кошара». Ну, хочется вот иногда, да, вот это вот сделать.
1: Слушай, тут прочитала недавно, почему кошки кусают, когда ты их гладишь. Так. Есть такое, вот гладишь, а она потом цапнет, и еще бедная кошечка по морде, как правило, получает. Иди отсюда, я там
0: тебя... Ну, видимо, она прибалдела, так что уж вот ей хорошо, она...
1: Нет, оказывается, кошечки-то сначала хорошо, а потом нервные рецепторы раздражаются до такой степени, что ей становится больно, и она так тебе говорит: прекрати.
0: То есть все надо в меру делать.
1: Да, все надо в меру. А то, вот знаешь, а может кто-то не откажется от привычки погладить кошку. Вот есть же на улице, да, любую животинку погладит.
0: Без кота жизнь не та, да. Есть такие люди. Друзья, сегодня мы выясняем, от чего вы никогда не откажетесь. 839-405-4945. За самое оригинальное и позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший тортик.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
6: Доброе-доброе утро, друзья. Кто еще не добрался на работу, кто уже почти добрался до последних своих уроков, всем привет, всем здравствуйте.
7: Сегодня мы выясняем у вас, дорогие проснувшиеся и слушающие, от чего вы никогда не откажетесь. Расскажите нам, за это получите классный торт от компании «Плюшка». Вот здесь сообщение прилетело. Доброе утро, хочу передать привет своей сестре Ире. Вчера принесла зефир из нового магазинчика на рынке. Зефирка называется, вот такая нативная реклама, но нам не жалко. Так вот, зефирка-то с апельсиновой крошкой, просто бомба. Сегодня пойду за добавкой. Спасибо тебе, Иринка. Теперь я не могу отказать себе в зефире.
6: Вкусненько. Александр пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. Был вчера в Плюшке. Там очень уютная атмосфера. Да, Александр, полностью с вами согласна. Очень уютная атмосфера и очень приятные сотрудники, девчонки там. Я отказался, он пишет.
7: Александр.
6: Александр, я отказался от табака, курения, алкоголя пития, а вот от собака обнимания, в кавычках, моих пёселей, никогда.
7: Ой, ну это классно, полезно. Валерия пишет, не откажусь никогда говорить. А я же тебе говорила.
6: Ой, Ирина пишет, не могу отказаться от привычки говорить в микроволновке. Иду-иду, когда она пищит после окончания программы разогрева. Самое смешное, я стиральной машинке так говорю, да сейчас я тебя. Она начинает раз там пропищала, два пропищала. Да подожди, сейчас, ну реально, к кому я обращаюсь, не знаю.
7: Интересная привычка. Но ведь
6: это же всегда, так, ну... У меня, по крайней мере, так.
7: Галина пишет, никогда не откажусь от покупки леопардовых лосин. Интересно. Ну, классно.
6: Ну да.
7: Еще у нас одно сообщение есть.
6: Да, еще у нас есть сообщение от Надежды. Надежда пишет, что вредная привычка учить. Раньше учила своих и всех встречных детей истории. Сейчас взрослых учу культуре безопасного поведения. А еще Надежда пишет, у меня сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, энергичную музыку.
7: Наденька, мы аплодисменты сначала вам включаем. С днем рождения вас! Любви, удачи и всего самого наилучшего.
6: Да, красоты и здоровья.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Пятничная атака на колледж в Старобельске стала первой в истории Луганской Народной Республики, при которой погибло такое количество детей, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Накануне более 50 иностранных журналистов из 19 зарубежных стран Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции прибыли на место трагедии в Старобельске. Число пострадавших при атаке украинских боевиков на этот педагогический колледж увеличилось. Известно о 21 погибшем, 44 раненых. Иностранные журналисты осудили действия ВСУ. Журналист из Америки Кристофер Хелали заявил, что Россия должна добиться всех своих целей СВО. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, это сообщило Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. В воскресенье в ведомстве заявили, что наша армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Россиянам следует подавать заявление на американскую визу в Астане как минимум за год и не рассчитывать на помощь платных ботов, обещающих ускорить запись, рассказал аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов. В январе вступил в силу запрет Вашингтона на предоставление иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. При этом неиммиграционные визы для россиян остались доступны, однако получить их сейчас можно только через посольство США в Астане и Варшаве. При этом Польша ввела существенные ограничения на выдачу виз гражданам России. Посольство США в Астане перегружено, ждать своей очереди приходится около 12 месяцев, подчеркнул Максимов. Сон долгое время воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел. Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется также создать комфортную обстановку в спальне, так в комнате должно быть прохладно, темно и тихо. Кроме того, следует отказаться от телефона хотя бы за час до сна, а в течение дня стоит больше двигаться и следить за питанием. Алкоголь перед сном может существенно ухудшить его качество. Курс доллара 71.21, курс евро 82 рубля, 54 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, любимый город. Всем прекрасного настроения и солнечных улыбок на лице.
1: Всем и каждому еще добавлю, желаем фантастически удачного и 100% успешного весеннего понедельника. Хорошего настроения и улыбок вам, друзья!

0: Ну что, друзья, погнали бороться за очень вкусный тортик в плюшке. Ну почему я все время вне конкурса иду, Леша?
1: Так, почему?
0: Ну я не знаю почему. Вот мне хочется тоже поучаствовать.
1: Ну давай, вот от чего ты не откажешься? Вот никогда. Если это будет мега оригинально, мы позвоним в плюшку и выпросим еще один тортик.
0: Ничего не будет.
1: Ну давай, вариант свой.
0: Ну я вот не могу избавиться от привычки такой. Я когда что-то вижу, с чем-то проходит ассоциация, либо слова из песни напеваю, ну вот, но ты уже это заметил, либо что-то из литературного произведения. Вот я всегда читаю никнейм Дарси. Ну о чем я думаю? Я думаю о Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Там был мистер Дарси, и вот за ним эти сестры бегали. Это был... Там, не помню даже, как его звали, по-моему, пару раз за весь роман-то имя этого было героя. Прям «Мистер Дарси! Мистер Дарси!» Это был там такой суровый красавчик.
1: Ну, я вот. Думаю, Дарси — это псевдоним, 100%.
0: Ну, конечно же, Дарси — это псевдоним. Просто я говорю, мне надо это обязательно озвучить. Вот люди же не просят, не хотят это слышать.
1: И типа. Ты от этого, ну, никак не можешь отказаться.
0: Знаешь, из разряда, а я спрашивала ваше мнение, да? А зачем вы мне его говорите?
1: Ну, и Дарси тут нам написала классное сообщение.
0: Ой, да, она классно, да, написала. Сейчас, значит, творчество от Дарси. Привет, радиопортал. Доброе утро, Лана и Алексей. И доброе утро всему Нововоронежу.
1: Привет, Иван, доброе.
0: Бывают вредные привычки. Если есть у нас наличка, все позволить себе можем и в двойном размере тоже. Если б не было б налички, может, не было б привычки, но с наличкой я дружу и привычкой дорожу. Получается, наличка – это вредная привычка. Ну да, от нее не хотелось бы избавляться никоим образом. А еще она пишет, что «А если честно, то моя вредная привычка – это вставать на полчаса раньше, ложиться в ванну без света и спать еще полчаса под шум воды».
1: Вот это да.
0: Я надеюсь, ванну вы не набираете, а просто спите в ванной, а где-то рядышком открыта вода. Ну, это же вообще опасное мероприятие. Не могу отказать себе в этом удовольствии. Муж говорит, на тебя воды не напасешься. Точно. Дарси, в Африке вам не жить. Там с водой напряженка, экономия.
1: Ну, тем не менее, сообщение по теме и классное.
0: Ну,
1: Михаил
0: классное, да.
1: Пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. Миша, и вам доброе. Двигаться вперед и улыбаться людям. Вот от чего Михаил никогда не откажется. Это классно.
0: Ну, это классная, да, привычка. Александр говорит, пишет, я, когда был маленький, всегда говорил автомату с газировкой «спасибо». А сейчас не могу отказать себе в удовольствии писать вам шуточки и заказывать прикольные песенки.
1: Mm-hmm. Алексей написал «Доброе утро, тезка».
0: Доброе
1: тезка. И вам, Лан, тоже доброе.
0: Доброе.
1: Никогда не брошу петь за рулем, когда один. Слуха, кстати, вообще нет, но пою.
0: Коллега.
1: А еще хотел бы...
0: Алексей, вы коллега.
1: Да, еще хотел бы отказаться, но не могу просыпаться за 5 минут до будильника. Еще есть привычка ходить на работу. Но от нее хотелось бы отказаться некоторым.
0: Некоторым, да. Вот Алексей Никитин, вы знаете, такой, ну, неплохой вообще парень, классный ведущий, да, вот у него есть...
1: Ладно, я уже поставил твою любимую песню, давай, продолжай.
0: Хорошо, у него есть привычка ходить на работу, он говорит, никогда это не брошу, все что угодно, но радио и радиослушатели, и классная музыка,
1: это в сердечке, это в моем сердечке, это искренне, друзья, никогда... Не откажусь от радио, радиослушателей и музыки. Это 100%.
0: Ну, есть давай, включай. Уже включил любимую песню. Я танцевать приготовилась.
1: Вот так, лирично закончим. Ну, все, готово, слушай.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Встречайте совершенно новый Джейку J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. Джейку J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Продолжаем выяснять, дорогие друзья, от чего вы никогда не откажетесь. Напишите оригинально, напишите креативно и получите за это вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».
8: Так вот, у нас Алексей написал, что он не может зайти домой без вкусняшек детям. Какая хорошая, очень милая привычка.
7: Никита пишет: «Не откажусь от рыбалки, хоть и ничего и никогда не поймала». Ну, самое главное, ну, процесс.
8: Принципе, да, мне тоже кажется, что люди едут туда за процессом.
7: Маша пишет: «От друзей, от родных, от любимых никогда не откажусь».
8: Это правильно, это здорово, не надо этого делать. Любимые, они всегда должны быть у нас на первом месте, и родные. А я вот, значит, не откажу себе в удовольствии поделиться с вами интересными пословицами на современный лад. Вот так, послушайте, да.
7: Давай.
8: Значит, не откладывай на завтра то, что можно загуглить сегодня. Класс.
7: Подходит, да. Ну, давай заяндексить уже.
8: А, почему? Еще. Яндекс, заяндексить?
7: Ну, да.
8: Захромить. 7 раз подумай, 1 раз сгенерируй. Угу. Как запостится, так и репостится.
7: Вот это 100%. Да.
8: Вот. Доверяй, но нейросеть перепроверяй.
7: Обязательно. Может 6 пальцев нарисовать.
8: Да, с пальцами еще у нейросети пока проблемки. Назвался экспертом, покажи источники.
7: Интересно.
8: На 7 бед 1 мем-ответ.
7: Вот это вот очень современно.
8: На каждый пост свой диванный эксперт найдется.
7: Обязательно. Вот
8: по-любому, да. Весна красна цветами, а лента котами.
7: Есть такое.
8: Любишь кататься, люби и самокат заряжать. Кстати, слава богу, у нас сейчас пока немного в городе самокатчиков. Обратил внимание?
7: Ну, не такое большое только количество. Только частные. По-моему, что-то здесь пробовал Яндекс. Не пошло и не
8: очень,
7: надо.
8: И очень хорошо.
7: Нежели богато.
8: Не надо начинать.
7: Нечего начинать.
8: Дальше. У 7 нейросетей текст без души. Лучше один раз созвониться, чем неделю правки присылать. Или был бы интернет, а мемы найдутся.
7: Это...

0: Работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Вкуснейший торт от компании «Плюшка» у нас приготовлен для вас, дорогие друзья. Вопрос такой: от чего вы никогда не откажетесь? Напишите оригинально и креативно в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.
2: Слушай, у меня сейчас такое ощущение, как будто выключили свет на улице. Там солнце выключили. Куда дели наше солнце?
1: Солнце
2: закатилось.
1: Появится еще впереди лето, и все будет хорошо. Вот можно пока пофантазировать, представить лето и послушать классную песню.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 25 мая.
2: Овны. Смелый шаг приблизит вас к давней цели.
1: Тельцы. Не позволяйте чужой спешке сбивать вас с ритма.
2: Близнецы. Сегодня вы легко найдете общий язык даже с трудными людьми.
1: Раки. Сегодня вас ждет повод улыбнуться там, где вы ожидали скуку.
2: Львы. День отлично подходит для того, чтобы заявить о себе.
1: Девы. Полезно.

0: полезный совет придет от неожиданного человека.
1: Весы. Внезапная встреча способна изменить ваше настроение на весь день.
0: Скорпионы, ваше терпение сегодня будет щедро вознаграждено.
1: Стрельцы. Сегодня отличный момент для начала чего-то совершенно нового.
0: Козероги. Вас приятно удивит чей-то поступок.
1: Водолеи. Даже маленькая авантюра сегодня окажется удачной.
0: Ну и, наконец, рыбы. Не торопите события. Все складывается в вашу пользу.

0: Разбудильник.
1: Обсуждаем бурно мы здесь выходные, но классно, весело, позитивно все прошло. Это хорошо.
2: Ну да. А еще... Нас, наверное, даже потеряли на этих выходных, мне кажется, люди.
1: А еще вот мы сегодня выясняем, от чего вы никогда не откажетесь. Друзья, расскажите нам, напишите в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое оригинальное и креативное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка. Вкуснейший торт».
2: А я вот никогда не откажусь от того, чтобы не пританцовывать, когда слышу любимую музыку. Хоть на улице, хоть ты там где-то сидишь, но невозможно.
1: Нога,
2: да,
1: пришлепывает,
2: притопывает,
1: туловище,
2: да,
1: пришевеливается.
2: Ну правда, но если нравится и любимое что-то такое звучит, тело же оно само уже начинает как-то в конвульсиях биться.
1: Классное сообщение Андрей нам написал. Когда пьешь что-то из трубочки, надо обязательно подуть в стакан. Желательно побулькать подольше и в идеале несколько раз. Андрей, 36 годиков. Вот такая подпись.
2: А потом, когда он допивает в кафе, вот знаешь, вот это вот последнее сделать. Вот так. Да.
1: Я даже не знаю, как это показать.
2: Ну, это не получится. Это нужна трубочка, нужен стакан.
1: Трубочки, да?
2: Нет у нас трубочки.
1: Жаль.
2: Нет, ну, в принципе, можно, видишь, взять ручку, выкрутить, оттуда достать стержень. Ты же понимаешь, что голь на выдумке-то хитра и гораздо
1: изобретательная.
2: Ладно,
1: Вершинина. Ну, мы попробуем сейчас.
2: А еще любимое занятие, знаешь, пообсуждать. Вот раньше мы могли, а сейчас молодежь не додумается-то до такого.
1: Не додумается взять ручку, опустить ее в стакан, то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, не знаю, попробуем, давай.
2: Давай. Давай.
1: Подожди.
2: Ой, друзья, картина. Я думаю, что все прекрасно слышно.
1: Да. У нас получилось.
2: Ура!
1: У нас...
2: Аплодисменты. У нас все получилось.
1: Чем мы занимаемся? Слушай, давай уйдем на музыкальную паузу. Давай. Впереди у нас прогноз погоды, полезная информация. Оставайтесь на любимой частоте, друзья. Это радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Купил себе Джатур.
3: Купил себе Джатур в Мотерленд.
4: Купил Джатур, Джатур, только Джатур себе купила в Мотерленд.
5: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
8: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Погода в Нововоронеже.
10: По сообщению синоптиков, сегодня, 25 мая, в Нововоронеже ожидается пасмурная облачная погода, дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
11: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков пока не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Еще немножечко, и у нас будет заканчиваться эфир, но мы пока ждем ваши сообщения, а вы их нам присылаете. Вот Алексей пишет: сейчас вез пассажира, у него привычка все выходные работать, а вечером в воскресенье выпить горячительного и в понедельник утром бояться идти на работу.
2: Вот так вот. Ну почему не в субботу, не в пятницу?
1: Ну вот.
3: А, работает.
1: Работает, да, у него такая привычка. Но мне кажется, ему нужно этот отправлять: Саня, я походу сегодня не выйду на работу.
2: Вот опять мем. Евгений пишет: платить за ЖКГ, за ЖКХ никогда не откажется. Ну, понятное дело, с юмором.
1: А у меня привычка забывать заплатить за интернет. Когда тебе в течение там 3-4 дней говорит: заплатите, пройдет оплата, заплатите. Потом в этот день удивляться: а что не работает телефон? Ой, связь что ли глушит? Оказывается, да все, надо было заплатить. Олеся пишет: доброе утро, радиопортал.
2: Доброе.
1: В понедельник у нас с коллегами всегда разгрузочный день. Но как отказаться от тортика, особенно если он будет в подарок? То есть девчонки будут готовы отказаться от своей привычки, разгрузочный день, то есть нарушить
2: шантажируют
1: практически.
2: Шантажируют нас.
1: Да-да-да-да.
2: Ну, возможно. Диана написала: никогда не откажусь от спонтанных покупок, а потом едешь это сдавать. И так каждый раз.
1: Ну да, это своего рода тоже особенное удовольствие. Там же как-то объясняют ученые, что вырабатывается дофамин, серотонин, гормоны вот этой радости. Когда: ой, вижу, куплю. А потом дома посмотрел, померил. А куда это мне?
2: А зачем это мне?
1: А на что она мне, да?
2: Арина написала: никогда от сладкого не откажусь. Иногда думаю, надо бы похудеть. Но лучше я буду толстая, да счастливая, чем худая и несчастная и без эклерчика.
1: Ой, вот это да, здорово. Ой, а как ты любишь говорить «подушнить»? Никогда не откажусь от возможности подушнить. Эклер, оказывается, с французского «вспышка». И этот десерт назвали, потому что он сверху палит шоколадной глазурью и очень блестит.
2: Вот.
1: Поэтому вот так и получилось название.
2: Интересно. Ну, это полезно. Ян написала:
1: полезно.
2: От бойлера не откажусь. Как вспомню, как я без него страдала. В майские отключения горячей воды так готова целовать его.
1: Тут мне еще в личку прилетело: никогда не откажусь. Водка в такую жару ни за что. Холодненькая, с огурчиком и салом. Мы не будем озвучивать, кто это.
2: Так, интересно.
1: В жару, ну, все может быть.
2: Елизавет пишет: от участия в конкурсах на радиопортал никогда не откажусь. Это мой двойной дофамин. Выиграла, порадовалась, а когда еще и приз получаю, еще раз порадовалась. Ну какой же кайф. Я даже пишу это и уже сейчас получаю удовольствие.
1: Ну точно, нас сегодня шантажируют так немножечко. А вы же хотите доставить радость радиослушателям?
2: Ну конечно хотим, конечно хотим.
1: Помнишь, как дети говорят: ты меня любишь? Да, а покажи как. Поэтому ты же всегда говоришь: уважаемые радиослушатели, как ты любишь радиослушателей? А покажи, Алексей, как.
2: А вот как мы вас любим, покажет компания «Плюшка».
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.

0: Реклама на радиопортал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: зарядят драйвом, вручат вкусняшку, поднимут уровень дофамина в организме. Ну что за чудо-ведущий на радиопортал? А?
1: Сам себя не похвалишь, ну и дальше мы знаем.
0: Ну хорошая же привычка.
1: Финальное сообщение у нас есть от Ангелины. Зачитываем. Доброе утречко. Привычка скачивать рецепты правильного питания. От нее не хочет избавляться Ангелина, и все равно бежит в плюшку за тортиком.
0: Ну да, а я люблю просто скачивать рецепты или скринить там, и я обязательно приготовлю. Потом уже, знаешь, там месяц прошел, чистишь галерею, думаешь, а что это было? А ты же в этот момент, когда заскринил, думаешь, ну только продукты, а весь процесс-то я запомнила. Ага, сейчас я запомнила.
1: А у меня есть привычка, от которой я откажусь с удовольствием, но пока не получается. Я сохраняю видосы, где вот правильно качаться надо, приседать, какие-то спортивные упражнения делать.
0: Упражнения, да, с какой-нибудь резинкой или дома, вы можете это сделать, не посещая зал.
1: И думаешь, ух ты, класс, да я сделаю, начну
0: я
1: завтра.
0: Я в закладке ВКонтакте делаю.
1: А потом удаляешь это все, думаешь, зачем мне это надо? Но ведь же не воспользовался. Ну что, финалем. Финалем объявляем победителя. У нас сегодня им становится Ирина, да?
0: Ирина, да.
1: А что написала нам Ирина?
0: Не может отказаться от привычки говорить в микроволновке «иду, иду», когда она пищит после окончания программы разогрева.
1: Вот так, разговор с бытовой техникой, а конкретно с микроволновкой Ирине сегодня приносит подарок. Вкуснейший торт от компании «Плюшка». Ирина, мы вас поздравляем. Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами и расскажем, как и где забрать ваш честно заработанный подарок.
0: Как ты хорошо сказал, разговор с бытовой техникой.
1: Да?
0: Ну, помнишь, я как этот Сергей Беляков из нашей Раши, я с телевизором раньше разговаривала, а иногда разговариваю с радиопортал. Честное слово, когда раньше тебя слушала с утра, я комментировала.
1: Ну, вот. Вот. Такая привычка. Все, на этом завершаем, друзья, праздники. Рассказываем, какие можно и нужно отметить сегодня, в понедельник, 25 мая. День филолога, день работников по пропаганде безопасности дорожного движения отмечаем сегодня, день вина, день полотенца, день чечетки, можно станцевать и...
0: После вина.
1: Да, праздник свободы причёск, вот как хотите, так и ходите и носите. Именин празднуют.
0: Именины сегодня Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
1: Всем вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: И, конечно же, самого хорошего солнечного настроения. И делитесь своей улыбкой со встречающимися вам людьми.
1: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
2: И утреннее шоу. Разбудильник.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мае 1901 года был принят законодательный акт, устанавливающий нормы ограничения скорости. Сегодня об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В начале 19 века дороги Европы и Соединенных Штатов начали заполняться новыми самодвижущимися паровыми машинами. Эти двух-, трех- и четырехколесные аппараты очень быстро показали свою потенциальную опасность. Их оглушительный шум часто приводил в панику лошадей, которые в то время были основным средством передвижения. Лошади начинали метаться, вставали на дыбы, что нередко заканчивалось неприятными, а порой трагическими происшествиями. Первым, кто попытался взять ситуацию под контроль, стали англичане. В 1865 году британский парламент принял закон о красном флаге, который устанавливал крайне низкие ограничения скорости для самоходных машин. Всего 6 км в час в пригородах и 3 км в час в городах. Сегодня эти правила кажутся, конечно, нелепыми, даже смешными, ведь они лишали смысла само существование моторизованного транспорта. Однако их цель была двойной. Первая – предупредить окружающих о приближении машины и гарантировать, что она не сможет двигаться быстрее идущего пешехода. Закон просуществовал довольно долго, до начала 20 века, но, к сожалению, даже не смог полностью предотвратить смертельные случаи на дорогах. Ярким примером является гибель ирландского ученого Мари Варт в 1869 году, которая выпала из паровой машины на повороте и попала под ее же колеса. Со временем, конечно же, этот закон был адаптирован к меняющимся реалиям, которые стремительно набирали обороты. Отменили необходимость нести красный флаг и фонарь. Скоростные лимиты были повышены до значений, недоступных пешеходу. Но взамен ввели новое правило. Самоходное транспортное средство должно было останавливаться всякий раз, когда на дороге появлялась лошадь. Таким образом, средняя скорость передвижения по дорогам, где было много конного транспорта, не претерпела существенных изменений.
0: Автомобильные факты.
1: Как вы понимаете, лошади, которые раньше пугались машин, быстро перестали быть главной проблемой. Сейчас, когда мы говорим о лошадях, то речь, скорее всего, идет о тех, что живут под капотом наших машин или машин соседа, которым мы завидуем. Первые правила дорожного движения, своего рода предки нынешних ПДД, появились в Нью-Йорке в 1903 году. Но вот внедрение новых скоростных ограничений и прочих правил шло очень медленно и по-разному в каждом штате, потому что в Америке штаты всегда были довольно самостоятельными. Ну, представьте себе 1930 год. В 10 штатах вообще не было никаких ограничений скорости. В 28 штатах для вождения машины даже права были не нужны. Все изменилось только в январе 1974 года. Тогда из-за роста цен на бензин президент Ричард Никсон подписал закон о едином ограничении скорости в 55 миль в час по всей стране. Я думаю, вам будет удивительно узнать, что первый в истории штраф за превышение скорости был выписан еще аж в январе 1896 года в Англии. Его получил некий Уолтер Арнольд, который январским днем разогнался до целых 13 км в час. Самое интересное, что полицейский гнался за ним на велосипеде. Как он умудрился измерить скорость его мотоколяски и выписать штраф, конечно, до сих пор остается загадкой даже для британских ученых и историков. Они об этом, разумеется, умалчивают. Друзья, такова история создания одного из самых судьбоносных законов в жизни автолюбителей. Кстати, именно превышение скорости до сих пор остается одним из самых распространенных нарушений, которые приводят к самым трагическим последствиям. Поэтому, каким бы шуточным сегодня не был мой рассказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, в частности, не нарушайте скоростной режим. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, у России есть предложение к плану Соединенных Штатов по Украине. Как ранее подчеркивал Кремль, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений украинских властей сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Дополнительные деньги, которые Запад собирается выделить Киеву, не поменяют ход событий на специальной военной операции. Отмечается, жители Европы и Соединенных Штатов стали понимать, существенная часть денег, выделяемых на поддержку Киева, попросту разворовывается. Подобное положение вещей вряд ли понравится западным налогоплательщикам. Напомню, Владимир Путин не раз подчеркивал, Россия выражает готовность работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент России акцентировал, все прежние попытки водить Москву за нос будут учтены. Несмотря на вызовы, Россия остается стабильным поставщиком продовольствия и продолжит выполнять свои обязательства перед партнерами. Итоги урожая зерна последние годы показывают стабильный рост. Результаты работы аграриев позволили полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить значительный экспортный потенциал. В текущем сезоне Россия планирует поставить на внешние рынки порядка 60 миллионов тонн зерна, сохранив лидерство по экспорту пшеницы. В настоящее время российское зерно экспортируется более чем в сотню стран мира. Россия обеспечивает около 20% мирового экспорта пшеницы. Напомню, Владимир Путин подчеркивал, Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Качественные российские продукты любят во многих странах. Инфраструктура избирательной системы во всех 89 российских регионах полностью готова к проведению выборов. Центральная избирательная комиссия заявила, по состоянию на 1 января в Российской Федерации зарегистрировано более 111 миллионов избирателей. Для четырех исторических субъектов Федерации это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских регионах. Всего же в рамках единого дня голосования пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Подать заявление о приеме ребенка в детский сад можно в любое время, однако сделать это рекомендуется как можно раньше. Лучше сразу всего после получения свидетельства о рождении. Напомню, очередь формируется по дате подачи заявления. Это означает, что чем раньше оно будет подано, тем шансы выше устроить ребенка в нужный детский сад. Кроме того, родители могут выбрать сразу несколько учреждений от 3 до 5. Таким образом, если в одном из них не окажется места, семье будет альтернатива. Заявление можно подать через госуслуги или в многофункциональном центре. Для этого потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документы его регистрации. Если семье положены льготы на внеочередное или первоочередное зачисление, это также необходимо указать и подтвердить соответствующими документами. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе Jetour.
2: Купил себе Jetour в Motherland.
3: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника. Мирный житель погиб в Брянской области. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль в Грайвороне Белгородской области. Там погиб мужчина на месте. ПВО отразило массированную атаку дронов ВСУ на Ярославль. Незначительное осколочное ранение получила женщина. Российские военные за неделю освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации под контроль вооруженных сил России. Перешли 2 населенных пункта в Харьковской области и 1 в Запорожской области. Число раненых жителей в результате беспилотной атаки ВСУ на Горловку в ДНР возросло до 6. Украина должна вернуться к основам государственности начала 90-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта. Это заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Москва настаивает на достигнутых в Анкоридже соглашениях и принципах, изложенных президентом Путиным в июне 2024 года. С начала года делегации России, Украины и США провели 3 раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России, киевский режим должен начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным, добавил он. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СКР и МВД. Переход аферистов к системному применению технологии искусственного интеллекта произошел в прошлом и в этом годах. Помимо этого, с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. При этом фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих государственные выплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Кроме того, преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных. Наиболее востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне будут Геленджик, Анапа и Сочи, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Сообщает РИА Новости, наиболее востребованы Геленджик, Анапа, Сочи по нисходящей, сказал он. И Волков также отметил, что динамика турпотока в этом крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток Краснодарский край в летний сезон вырастет на 4,5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Курс доллара на сегодня 71,21, курс евро 82 рубля 54 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мае 1901 года был принят законодательный акт, устанавливающий нормы ограничения скорости. Сегодня об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В начале 19 века дороги Европы и Соединенных Штатов начали заполняться новыми самодвижущимися паровыми машинами. Эти двух-, трех- и четырехколесные аппараты очень быстро показали свою потенциальную опасность. Их оглушительный шум часто приводил в панику лошадей, которые в то время были основным средством передвижения. Лошади начинали метаться, вставали на дыбы, что нередко заканчивалось неприятными, а порой трагическими происшествиями. Первым, кто попытался взять ситуацию под контроль, стали англичане. В 1865 году британский парламент принял закон о красном флаге, который устанавливал крайне низкие ограничения скорости для самоходных машин. Всего 6 км в час в пригородах и 3 км в час в городах. Сегодня эти правила кажутся, конечно, нелепыми, даже смешными, ведь они лишали смысла само существование моторизованного транспорта. Однако их цель была двойной. Первая — предупредить окружающих о приближении машины и гарантировать, что она не сможет двигаться быстрее идущего пешехода. Закон просуществовал довольно долго, до начала 20 века, но, к сожалению, даже не смог полностью предотвратить смертельные случаи на дорогах. Ярким примером является гибель ирландского ученого Мари Варт в 1869 году, которая выпала из паровой машины на повороте и попала под ее же колеса. Со временем, конечно же, этот закон был адаптирован к меняющимся реалиям, которые стремительно набирали обороты. Отменили необходимость нести красный флаг и фонарь. Скоростные лимиты были повышены до значений, недоступных пешеходу. Но взамен ввели новое правило. Самоходное транспортное средство должно было останавливаться всякий раз, когда на дороге появлялась лошадь. Таким образом, средняя скорость передвижения по дорогам, где было много конного транспорта, не претерпела существенных изменений.
0: Автомобильные факты.
1: Как вы понимаете, лошади, которые раньше пугались машин, быстро перестали быть главной проблемой. Сейчас, когда мы говорим о лошадях, то речь, скорее всего, идет о тех, что живут под капотом наших машин или машин соседа, которым мы завидуем. Первые правила дорожного движения, своего рода предки нынешних ПДД, появились в Нью-Йорке в 1903 году. Но вот внедрение новых скоростных ограничений и прочих правил шло очень медленно и по-разному в каждом штате, потому что в Америке штаты всегда были довольно самостоятельными. Ну, представьте себе 1930 год. В 10 штатах вообще не было никаких ограничений скорости. В 28 штатах для вождения машины даже права были не нужны. Все изменилось только в январе 1974 года. Тогда из-за роста цен на бензин президент Ричард Никсон подписал закон о едином ограничении скорости в 55 миль в час по всей стране. Я думаю, вам будет удивительно узнать, что первый в истории штраф за превышение скорости был выписан еще аж в январе 1896 года в Англии. Его получил некий Уолтер Арнольд, который январским днем разогнался до целых 13 км в час. Самое интересное, что полицейский гнался за ним на велосипеде. Как он умудрился измерить скорость его мотоколяски и выписать штраф, конечно, до сих пор остается загадкой даже для британских ученых и историков. Они об этом, разумеется, умалчивают. Друзья, такова история создания одного из самых судьбоносных законов в жизни автолюбителей. Кстати, именно превышение скорости до сих пор остается одним из самых распространенных нарушений, которые приводят к самым трагическим последствиям. Поэтому, каким бы шуточным сегодня ни был мой рассказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, в частности, не нарушайте скоростной режим. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле — вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
7: Купил себе Jetour.
8: Купил себе Jetour в Motorland.
9: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
10: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
11: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

человечка от себя зря поверил.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: To get you out of my head.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8 909 895 85 95.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении расчетов БПЛА к российским спутниковым станциям. Сообщает Минобороны, Белоусов провел совещание в одном из пунктов управления группировки войск «Восток», где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки. Вооруженные силы России продвинулись на Краснолиманском направлении в районе города Святогорск и села Богородичное, а также в районе Пескуновки и заповедника Меловая флора в ДНР. Это сообщил глава республики Денис Пушилин. Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова своими главными достижениями на посту омбудсмена считает рост числа тех, кому удалось помочь, расширение международного сотрудничества и поднятие на новый уровень правового просвещения. Кроме того, среди достижений Москалькова назвала создание Евразийского альянса омбудсменов и других интеграционных площадок, а также завершение строительства в Москве Дома прав человека. Москалькова рассказала и о том, что гордится тем, что аппарату уполномоченного удалось поднять на новый уровень правовое просвещение в стране. С 16 года Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в России. Напомню, на пленарном заседании 14 мая Госдума назначила на пост федерального омбудсмена Яну Лантратову. Почти 40 миллионов квадратных метров жилья введено в России с момента запуска программы инфраструктурных бюджетных кредитов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Владивостоке. Говоря о развитии Дальнего Востока и Арктики, по словам Якушева, необходимы не только общие федеральные меры, но и более точная настройка законодательства, а также гибкие механизмы поддержки. По словам политика, фракция «Единая Россия» совместно с правительством обеспечила принятие около 100 специальных федеральных законов, касающихся развития этих территорий. Среди ключевых решений Якушев назвал закон о Северном заводе, который позволил улучшить ситуацию с поставками и ценообразованием для 2,5 миллионов жителей северных территорий. Отдых помогает справиться с усталостью. Если же после перерыва в работе силы не восстанавливаются, значит, человек столкнулся с выгоранием, сообщил врач-психотерапевт Антон Гребенюков. Он отметил, что если выходные не помогают восстановить силы, то следует рассмотреть проблему глубже, самостоятельно или со специалистом. Врач посоветовал проанализировать, насколько процесс хронический и легко обратимый. Не получается разобраться самостоятельно, обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию, сказал Гребенюков. Курс доллара на сегодня 71.21, курс евро 82 рубля 54 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Bye.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Купил себе Jetour.
2: Купил себе Jetour в Motherland.
3: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Амода C5. Кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия остается частью глобальной экономической системы. Президент подчеркнул, в настоящее время, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, а также фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы. По словам Владимира Путина, Россия была и остается открытой для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные и долгосрочные отношения. Президент особо подчеркнул, изоляции Российской Федерации не произошло, и страна продолжает активно участвовать в торговых и инвестиционных процессах. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей. Ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Она направлена в первую очередь на приоритетные отрасли. Среди важных направлений – обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, Кабинет министров помогает малому бизнесу решить проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержке с начала нынешнего года малому и среднему предпринимательству было выплачено порядка 60% задолженности во внесудебном порядке. Напомню, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года было заключено порядка 6,5 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Заявления принимают на госуслугах, в социальном фонде и многофункциональных центрах. Если родители в разводе и не проживают вместе, а алименты не оформлены официально через суд или нотариальное соглашение, то доход бывшего супруга при расчете учитываться не будет. Семье могут отказать, если у нее в собственности две и более квартиры, общая площадь превышает 24 квадратных метра на человека, или же два и более дома и площадь более 40 квадратных метров на человека, два и более автомобиля, а также значительные банковские вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Порядка 1,25 триллиона рублей составил объем рынка готовой еды в России по итогам ушедшего года. При этом рост продолжается примерно на 18% в год. Ресторанный рынок окончательно вышел из периода турбулентности и вошел в фазу прагматичного роста. Сегодня выигрывают не самые масштабные, а самые управляемые бизнесы, те, кто умеет работать с цифрами, продуктом и гостевым опытом. Гости меньше пьют, чаще выбирают безалкогольные напитки, моктейли и безалкогольные вина. Количество одиночных домохозяйств в России растет, особенно в крупных городах. Это сказалось не только на размере порций, но и на логике выбора еды. Она стала более персональной. Все чаще покупатели осознают, что приобрести готовое блюдо проще, чем готовить самому. И это уже не новый тренд, а новая и устойчивая реальность. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но...

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Последний звонок уже на носу. И лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия остается частью глобальной экономической системы. Президент подчеркнул, в настоящее время, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, а также фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы. По словам Владимира Путина, Россия была и остается открытой для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные и долгосрочные отношения. Президент особо подчеркнул, изоляции Российской Федерации не произошло, и страна продолжает активно участвовать в торговых и инвестиционных процессах. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей. Ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Она направлена в первую очередь на приоритетные отрасли. Среди важных направлений – обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, Кабинет министров помогает малому бизнесу решить проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержке с начала нынешнего года малому и среднему предпринимательству было выплачено порядка 60% задолженности во внесудебном порядке. Напомню, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года было заключено порядка 6,5 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Заявления принимают на госуслугах, социальном фонде и многофункциональных центрах. Если родители в разводе и не проживают вместе, а алименты не оформлены официально через суд или нотариальное соглашение, то доход бывшего супруга при расчете учитываться не будет. Семье могут отказать, если у нее в собственности две и более квартиры, общая площадь превышает 24 квадратных метра на человека, или же два и более дома и площадь более 40 квадратных метров на человека, два и более автомобиля, а также значительные банковские вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Порядка 1,25 триллиона рублей составил объем рынка готовой еды в России по итогам ушедшего года. При этом рост продолжается примерно на 18% в год. Ресторанный рынок окончательно вышел из периода турбулентности и вошел в фазу прагматичного роста. Сегодня выигрывают не самые масштабные, а самые управляемые бизнесы, те, кто умеет работать с цифрами, продуктом и гостевым опытом. Гости меньше пьют, чаще выбирают безалкогольные напитки, моктейли и безалкогольные вина. Количество одиночных домохозяйств в России растет, особенно в крупных городах. Это сказалось не только на размере порций, и на логике выбора еды. Она стала более персональной. Все чаще покупатели осознают, что приобрести готовое блюдо проще, чем готовить самому. И это уже не новый тренд, а новая и устойчивая реальность. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс единой европейской валюты – 81 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

Эта бессонница добьет меня. Если хочешь курить, кури, выпуская дым вместе с пустыми словами.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мае 1901 года был принят законодательный акт, устанавливающий нормы ограничения скорости. Сегодня об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В начале 19 века дороги Европы и Соединенных Штатов начали заполняться новыми самодвижущимися паровыми машинами. Эти двух-, трех- и четырехколесные аппараты очень быстро показали свою потенциальную опасность. Их оглушительный шум часто приводил в панику лошадей, которые в то время были основным средством передвижения. Лошади начинали метаться, вставали на дыбы, что нередко заканчивалось неприятными, а порой трагическими происшествиями. Первым, кто попытался взять ситуацию под контроль, стали англичане. В 1865 году британский парламент принял закон о красном флаге, который устанавливал крайне низкие ограничения скорости для самоходных машин. Всего 6 км в час в пригородах и 3 км в час в городах. Сегодня эти правила кажутся, конечно, нелепыми, даже смешными, ведь они лишали смысла само существование моторизованного транспорта. Однако их цель была двойной. Первая – предупредить окружающих о приближении машины и гарантировать, что она не сможет двигаться быстрее идущего пешехода. Закон просуществовал довольно долго, до начала 20 века, но, к сожалению, даже не смог полностью предотвратить смертельные случаи на дорогах. Ярким примером является гибель ирландского ученого Мари Варт в 1869 году, которая выпала из паровой машины на повороте и попала под ее же колеса. Со временем, конечно же, этот закон был адаптирован к меняющимся реалиям, которые стремительно набирали обороты. Отменили необходимость нести красный флаг и фонарь. Скоростные лимиты были повышены до значений, недоступных пешеходу. Но взамен ввели новое правило. Самоходное транспортное средство должно было останавливаться всякий раз, когда на дороге появлялась лошадь. Таким образом, средняя скорость передвижения по дорогам, где было много конного транспорта, не претерпела существенных изменений.
0: Автомобильные факты.
1: Как вы понимаете, лошади, которые раньше пугались машин, быстро перестали быть главной проблемой. Сейчас, когда мы говорим о лошадях, то речь, скорее всего, идет о тех, что живут под капотом наших машин или машин соседа, которым мы завидуем. Первые правила дорожного движения, своего рода предки нынешних ПДД, появились в Нью-Йорке в 1903 году. Но вот внедрение новых скоростных ограничений и прочих правил шло очень медленно и по-разному в каждом штате, потому что в Америке штаты всегда были довольно самостоятельными. Ну, представьте себе 1930 год. В 10 штатах вообще не было никаких ограничений скорости. В 28 штатах для вождения машины даже права были не нужны. Все изменилось только в январе 1974 года. Тогда из-за роста цен на бензин президент Ричард Никсон подписал закон о едином ограничении скорости в 55 миль в час по всей стране. Я думаю, вам будет удивительно узнать, что первый в истории штраф за превышение скорости был выписан еще аж в январе 1896 года в Англии. Его получил некий Уолтер Арнольд, который январским днем разогнался до целых 13 км в час. Самое интересное, что полицейский гнался за ним на велосипеде. Как он умудрился измерить скорость его мотоколяски и выписать штраф, конечно, до сих пор остается загадкой даже для британских ученых и историков. Они об этом, разумеется, умалчивают. Друзья, такова история создания одного из самых судьбоносных законов в жизни автолюбителей. Кстати, именно превышение скорости до сих пор остается одним из самых распространенных нарушений, которые приводят к самым трагическим последствиям. Поэтому, каким бы шуточным сегодня не был мой рассказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, в частности, не нарушайте скоростной режим. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8 470.

0: 8 473 212 06 36.
1: Купил себе Jetour.
2: Купил себе Jetour в Motorland.
3: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая.

0: Мебель, внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили, заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в квартал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это...

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-2.

Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

словечко от тебя.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.